0: Уже только одна хвилина остается до 6 годины Польши, до 7 годины у Беларуси. При микрофоне Микола Бабранюк, запрошаю на раницу с рацией. Сегодня, понеделок, 22 червня, в этот день, в 1883 году, у Берасти народился Александр Цвикевич, политический деятель, историк, философ, публицист. У 1896 году в фольварку Пестуны Миорского района народился Бранислав Турона. Лекар, культурно-громадский деятель, публицист. В 1941 году фашистская Немеччина напала на Советский Союз. В 1943 на территории Беларуси под немецкой оккупацией створена патриотичная организация «Союз белорусской молоди». В 2003 году у Боровлянах Караменска помер Василь Быков, народный письменник Беларуси.
1: Радио «Рация».
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Зеленский анонсаваў новыя удары па Расіі, але Збеляцкі працягвае сустрэчы на Падляшшы. Беларусы масава збіраюцца разам, каб святкаваць купалле.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил про намер узмацнить удары по территории России. Поводле гонных слов, подчас войны гнев украинцев является натуральной эмоцией, однако за им повинны исти конкретные деяния. Зеленский означил, что на его думку война повинна вернуться на территорию краины, якая распочала агрессию. Так само он поведомил, что украинские беспилотники уже здольны досягать целю на отлеглости до 2500 километров и уже долетели до Тюмени. Поводле слов президента Украины, у перспективе далекость полету беспилотников может перевысить 3000 километров. Директор Центра белорусской культуры у Белостоку Анатоль Ваб отзначил особливую важность визиту лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого на Белостокчину. Поводле гонных слов, для воеводской установы культуры, якая занимается захованием и развитием белорусской спадщины в регионе, встреча с одним из наибольш ведомых сучасных белорусов мае символичное и громадское значение, каже Анатоль Ваб.
4: Мы знакомы с Олесем Беляцким. Вельми важная постать, ну, хотя же вели, можно сказать, для истории, для культуры, для усилий Białorusów, jaki zmagają się za białoruską kulturę, los białoruskiego narodu, no to Centrum Białoruskiej Kultury nie mógł stać pobać.
3: Сегодня, у понеделок, 22 червня, Олес Беляцкий наведает Центр белорусской культуры у Белостоку. Встреча запланована на 14:30. Перед этим о 13 године лауреат Нобелевской премии миру завітає у редакцию тыдневіка белорусов Польщі «Ніва». Белгидромет обновил данные радиационного мониторинга Беларуси. Поводле специалистов, радиационная обстановка в Украине остается стабильной и отповедает натуральному фону. Сярод областных центров самый высокий уровень радиации фиксованы у Витебску 0,11 микрозиверта за годину. У Берести, Гомле, Гародні, Минску и Могилеве показчик склав 0,10 микрозиверта за годину. Больше высокие значения отзначаются у особных районах Гомельской области. Так, у Брагине и Славграде Белгидромецентр подкресливает, что эти показчики отповедают шматгодовым назиранням и связаны с наступствами аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Специалисты означают, что зафиксованные узровни не выходят за межи звычайного радиационного фону для этих территорий. У Беларусі пачаўся сезон купальскіх святкаванняў, які працягнецца да пачатку ліпеня. Самыя масавыя гулянні ў мінулыя выходныя прайшлі ў Азерцы і парку гісторыі Сула. Паводле арганізатараў, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азерцы на купалле сабралося больш за 2000 чалавек. Шматлюдна было і ў Сулі, дзе для наведвальнікаў арганізавалі купальскія абрады, народныя танцы, гульні і тэатралізаванае прадстаўленне. Наступнае буйное святкаванне купалле ў Озерцы запланаваны на 4 ліпеня. А на Падляшшы ў гэта выходныя асноўныя мерапрыемствы ў межах святкавання купалля прайшлі каля Супрасля. На паляне, якая называецца Пулка, удзельнікі сабраліся на традыцыйныя абрады, народныя спевы і танцы. Паводле польскіх рэгіянальных медыя у святкаванні ўзялі ўдзел як мясцовыя жыхары, так і госці з іншых рэгіёнаў краіны. Арганізатары зрабілі акцэнт на аднаўленні старадаўніх славянскіх традыцый. На працягу некалькіх дзён праходзілі майстар-класы па народнай культуры культуры, сустрэчы, прысвечаныя сувязі чалавека з прыродай, а таксама купальскія абрады, сімваламі якіх традыцыйна лічацца агонь і вада. Польскія выданні адзначаюць, што купальні на Падляшы застаецца не толькі фальклорнай забавай, але і важнай часткай культурнай спадчыны рэгіёна, дзе захоўваюцца беларускія і ўсходнеславянскія традыцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, тэмпература каля 20 градусаў і расце. Днём зменлівая хмарнасць, дажджы месцамі, навальніцы, тэмпература 24-25 градусаў. Гэта максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларусі.
1: 6 гадзін 18 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Еўрапейская дыскусія пра так званы рускі свет, які ўплывы і яго ўплывы ў Еўропе, і крамлёўская так званая мягкая сіла. Пра гэта размаўляюць на кантыненце, а далучаюцца беларусы як прадстаўнікі нацыі, якая спазнала расійскія наратывы на практыцы. Дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці такія тэмы ўздымалі як на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, так і ў Еўрапарламенце. Як канкрэтна гучаць беларускія прапановы, расказвае прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
2: Хочам звернуть увагу европейцев, что коли мы хочем эффективно сотрудничать с российскому свету, то треба включать так само и громадство европейское по тих же самых сегментах, где русские включают свою пропаганду. Коли мы кажем про церкву, например, то треба узгадывать и спадщину Дитриха Бонхёфера. Я нагадаю, это немецкий пастор, который, коли нацисты пришли до влады в Немеччине, они спробовали выкрасти церкву и, ведаете, там дискриминационные законы ввести и проводить нацистские так само каштовности про церкву, то есть это те люди, Бонхёфер, Немеллер, которые выступали супрать нацизма. И мусить зараз церква заходняя свой голос уздымать и казать, что вот, ну, пропаганда войны это не есть христианские каштовности. Коли мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукационные, вузы, каб яны тлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дзейнічаць, кажучи, что, ну, российская культура это великая культура Достоевского, а за этом идея наратыву такие, что, ну, небыто она доброславляя на вот такие культурницкие, послянемирные, экспансиационные

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, правда, украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політ

0: Наш расповед варта продолжить у наступной передачи, а сегодня уже треба развитаться у наших подорожжах. С вами были Ольга Шамашко
1: и Юрий Ляшинский. До новых встреч.
0: До новых встреч. Простий день.
2: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Это Мышляпица на Квалик Белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, макчимы и навальницы, температура по ветра от 25 до 27 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск выше и за норму.

0: sugar.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
4: Война в Украине. Жорсткие бои у Константиновцы. Первые заявы Брухана после перебрания спикером КР. Лето из Беларуси выехали 19... С Грузии, даруйте, выехали 19500 громадян.
3: У студии с нами на местах Дадерка.
4: 1580 день войны. В украинской Константиновце идут жорсткие бои. Город стал шерой зоной, якую цалком не контролюют ни узброенные силы Украины, ни российские оккупанты. Про это поведомляет BBC Украина. Российские штурмовые группы проникают в город и назапашивают силы на новых позициях. Головными проблемами украинского боку называются недохоп особого складу, складанная логистика и рост у перевазе российских операторов-беспилетников. При этом частка войсковцев лечит, что ситуация еще можно стабилизовать при умове отрывания необходимых подмацаваний. Забеспечение подразделения значно ускладнилось, а наземные маршруты практически отсутничают. Украинские операторы вымушены выполнять по 20-30 вылетов у сутки, частяком маючи только 3-4 годины сну. Новины координационной рады. Перебраны на посаду спикера КР Беларуси Артем Брухан прокомментовал протяг своих полномоцтв. После первого поседжения КР четвертого скликания его кандидатуру подтримали 60 делегатов. Брухан отзначил, что разглядая выники голосования как мандат на супольную працу и готов сотрудничать с усими фракциями, не глядячи на дискуссии, которые сопровождали выборы.
5: Тут тычется процедура, она была отповедно сгодна со статутом отбывалась, тому порушений никаких не было. Я не думаю, что та и иншая фракция банавала еще выставлять своих кандидатов. Я буду спикером для всех фракций. Меньше конфликтов, меньше внутреннего суперстояния, бо зараз ситуация в регионе складывается и в Вогуле связана с Беларусью. Ультиматум Зеленского Лукашенко и в Вогуле.
4: После посяджения свою позицию огучил и лидер фракции «Объединенная гражданская платформа» Миколай Козлов. Ранее ГП выступила с заявой, в якой критиковала процедуру вылучения кандидатов на посаду спикера. Теперь Козлов означает, что фракция худшей за все будет признавать легитимность обранного керовника, однако протягнет настаивать на удосконалении внутренних правил и документов КР.
6: Да, да, скорее всего признаем. Мы еще не обсуждали это, как мы все-таки будем относиться к итогам выборов, учитывая, что подавляющее большинство согласилось с этим. Мы сделаем все, чтобы изменить работу к лучшему. Мы готовы предложение по реформированию КС, по работе КС.
4: Поводле представников разных фракций, дискуссия вокруг процедуры не повинна перешкоджать дальнейшей працы координационной рады. Наступное посяджение запланированное на уторок 23 червня. Сирот головных питання у порядку дня – выборы двух віце-спікерів Ради. З життя діаспори у Грузії з 2014 году кількість насельництва повеличилася на 216 тисяч чоловік. Частка заміжних громадянів складає 3,4%. Найбільша національна група громадяні Росії, на другому місці громадяні Індії, на третьому громадяні України. Громадян Білорусі налічили 4473 чоловіки. Білоруси займають сьоме місце після громадянів Азербайджану, Арменії, Туреччини. У жнівні минулого года, поводле інформації правооборонців у Грузії, проживали каля 12 тисяч білорусов, які покинули свою країну праз погрозу репресіїв. Їх кількість почала поступово зменшатися після введення більш жорстких міграційних правил. Влади Грузії, які представляють партію проросійського олігарха Бендіни Іванішвілі, не ухвалили ніводного становчого рішення об наданні громадянам Білорусі статусу тікача або гуманітарного статусу. У Белостоку пройшов сусідський пікнік. Масштабне свято знайомства і добросусідства, організоване фундацією «Окно на Усход». Подія собрала жихаров городу різних узростів і національностей. Організатори відзначають, що головна мета пікніка – підтримка міжкультурного діалогу і створення супольних ініціатив, каже одна з організаторів Ліза Міцкевич.
7: Нам кажется, что у нас все получилось. В первую очередь, нам очень повезло с погодой, потому что у нас не идет дождь, нет такой сильной жары. Было очень много людей, у нас было почти 400 человек. Мне кажется, что каждый здесь себе нашел какое-то место. Кто-то хотел, сидел, отдыхал под деревьями, кто-то участвовал в каких-то анимациях, кто-то занимался, жарил гриль, кто-то, наоборот, выступал. Поэтому каждый здесь мог найти здесь что-то свое. Смысл был такой, чтобы провести вместе время, для того, чтобы каждый смог познакомиться, пообщаться и увидеть соседа.
4: Свой стенд так само представила воеводское управление працы у Белостоку, рассказала его представница Дорода Буйновская.
0: Byliśmy na pikniku sąsiedzkim, tutaj, żeby osobom z Białorusi i nie tylko, oczywiście ich rodzinom, też zaproponować udział w naszych warsztatach, w poradnictwie zawodowym, pomóc w poszukiwaniu pracy, ale też chętnie osoby, które przyszły, grały z nami w różne gry, związane właśnie z poszukiwaniem pracy, z też pracą za granicą, więc takie rzeczy można było u nas się dowiedzieć.
4: Для удзельнікаў суседскага пікніка арганізатары падрыхтавалі творчыя майстар-класы, забавы для дзяцей, конкурсы, гульні, музычныя выступы. Асобную цікавасць выклікалі кірмашовыя стэнды, дзе можна было набыць у тым ліку беларускую вышыўку, сувеніры ручной працы, нацыянальную сімволіку, а таксама падарункі і цацкі для дзяцей. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзінку.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Термометры паказваюць каля 25 градусаў. Зменлівая хмарнасць у рэгіёне, месцамі ідуць дажджы, месцамі, напрыклад, цяпер у Беластоку свеціць сонца, а яшчэ да вечара могуць быць у іншым месцы і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: А наши координаты в интернете racja.com. 29 хвилин на 4-ю годину Польши, на 5-ю у Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помежье, когда 25 градусов, показывают термометры. Это максимальная температура днем, и уже вышайшая не будет, будет только опускаться. Атмосферный тиск, зато и вышайший за норму, когда 1020 гектопаскалев, такие драницы до вечера, ветер полночный, полночно-заходный, 3-5 метров на секунду. Теперь у белорусско-польским помежье местами светит солнце, так, например, у Белостоку, и могу это проверить, просто поглядеть за окном и видать, але синоптики показывают места, в яких идет дождь, и опадки могут там протягнуться до вечера, до ночи, або еще дождь может выпасть в иншем месте.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Жывеш за мяжой, цябе пазбавяць пенсіі за асаблівыя заслугі. Улады будуць пазбаўляць пенсіі за асаблівыя заслугі перад дзяржавай тых, хто пастаянна жыве за мяжой. Раней для атрымання выплаты дастаткова было пражываць у Беларусі на момант прызначэння пенсіі. Цяпер такую пенсію могуць

0: людей.
1: Вот что нам треба. Треба насыпать горы. Каб наши дети нарешті почали народжаться с орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы. Насыпать горы.

0: фронт в окно на всход, які дзень чаёй Беластоку зладзіў яркі суседскі пікнік. Атрымалася свята знаёмства і добра суседства. Прайшло яно учора, аб'яднаўшы жыхароў горада в атмасферы адкрытасці, інтэграцыі, супольнага адпачынку. Пра свой удзел у пікніку расказвае Дарота Буйноўскага з ваяводскай управы працы ў Беластоку.
1: Я рэпрэзентую Центрум Порадніцтва Заводовага і byliśmy на пікніку суседскім, тутай, żeby особам з Беларусі і не тільки, очевидно, їх родзінам теж запропонувати удзел в наших варштатах в порадніцтві заводовым, помогти в пошуківанні праці, але теж хętnie особи, які прийшли грали з нами в різні гри, зв'язані власне з пошуківанням праці, з теж працею за границею, від такі речі можна було у нас ще довідати.
2: Міцкевич Ліза, фундація «Окно на Всход». Наш сусідський пікнік підходить до кінцу. Нам кажуть, що у нас все вийшло. В першу чергу, нам дуже повезло з погодою, тому що у нас не йде дощ, не такої сильної жари. Було дуже багато людей, у нас було майже 400 чоловік. Мені кажется, что каждый здесь себе нашел какое-то место. Кто-то хотел, сидел, отдыхал под деревьями, кто-то участвовал в каких-то анимациях, кто-то занимался, жарил гриль, кто-то, наоборот, выступал. Поэтому каждый здесь мог найти здесь что-то свое. Смысл был такой, чтобы провести вместе время, для того, чтобы каждый смог познакомиться, пообщаться и увидеть соседа.
3: Скажите, вот да, про соседей. Какие особливости сёлетнего пикника? Были некие особливости? Вот тут каждый год ладится, не с чем этот пикник был особливый в этом году?
2: Но это соседский пикник. Соседский почему? Потому что каждый из нас, кто живет в одном городе, мы являемся соседями. Не каждый из нас знает друг друга в лицо, но и иногда стесняемся подойти познакомиться. И мы очень хотели, чтобы создать такое место, где каждый мог прийти поговорить. Соседи, например, одна полянка вокруг другой полянки. Все это о соседскости, все это говорит о близости, о том, что мы все под одной большой крышей Белосток, и нам кажется, мы очень хотим, чтобы каждый, кто здесь живет, неважно, он здесь родился, он сюда приехал, или он здесь живет не только пару дней, чтобы он себя чувствовал здесь как дома, но и чтобы соседи были тоже приветливые.
3: Да, кажется, про соседей я обожаю тут не только, так скажем, белорусов, некие активность, але есть вот уже он працы был представлен. Кто, какие, так скажем, державные, не коля державные инициативы были представлены на этом пикнику?
2: На этом пикнике, в этом пикнике взяли участие поселковая инспекция працы, поветовый ужин працы, воеводский ужин працы. Также здесь можно было попробовать реанимировать человека. Приезжала по скорой помощи группа ротовнича. Также здесь было очень много ребят с Польши, детей с Украины, которые танцевали, пели. Поэтому здесь на самом деле получилось про соседство. Нельзя сказать, что это был там только пикник тех, кто приехал. Нет, здесь было очень много локальных местных жителей. И смысл такой, что мы все-таки здесь вместе. Поэтому, ну и классно проводить вместе время.
3: Тогда скажите, какие инициативы могут чекать нас от фундации «Окна на Всход» в ближайший час? Ну, может быть, некие гульни городские, что-то еще. Что мы побачим в ближайшие месяцы? Липень, жнивень, ну и там осенью.
2: У нас очень будет интересно, поэтому подписывайтесь на Дом Сумшетский. У нас в ближайшее время будет очень интересная городская игра, про которую мы вам расскажем чуть-чуть позже. Но чтобы знать подробности и ее не проворонить, вы желательно подпишите, чтобы вы все это дело видели и всегда были на бежонце со всеми мероприятиями, которые мы проводим.
3: У жнивни, у осени еще есть, уже есть написанные планы на этот период?
2: Да, конечно. План у нас есть огромный, амбитный, поэтому не будем сразу сейчас все планы сдрадзать. Будем рассказывать потихонечку. Давайте информацию по валютку.
0: А гости пикника, суседского пикника у Беластоку не только добра гуляли, причем как дорослые, так и дети, але так само имели махчимость набить белорусские сувениры, вышивку, вырабы ручной працы, а так само разновидные подарунки и сувениры для деток.

Могли выбирать купалинку и купали шины разом, могли идти, как такие завадаторы свято. Ну, вот, в основном, в песнях узгадывается купалинка, как такая, главный персонаж.

0: як сен.
1: Праверце свае публічныя профілі, выдаліце старыя пасты, фота, відэа, гісторыі, рэкамендуюць прадстаўнікі праваабарончай супольнасці. 19 чэрвеня ў Беларусі набыў моц артыкул 19.16 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, прапаганда гомасексуальных адносін, змены полу, бездзетнасці, педафіліі. Упісалі там і так званую прапаганду бездзетнасці, што б гэта не абазначала. Папраўкі прынялі менавіта ў год жанчыны, ці гэта просто супадзенне. З Улад Гнеўскі пагутарыў пра гэта з экспертамі, сярод якіх прадстаўніца ФЭМ-групы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендарнага гвалту не адной Станіслава Цярэнцева.
2: Так вот, не просто женщины, а той женщины, которую они хотят видеть. И вот эта женщина, она, конечно же, не будет думать про бездетности говорить. То есть тут есть тоже такое разделение на своих и чужих, правильных и неправильных, на наши ценности и на чужие ценности, которые нам пытаются навязать. И вот мы все это оберегаем. Поэтому я думаю, что там картинка складывается. И, конечно, такая белорусская женщина в понимании, я понимаю, акторов этого года, та женщина, которая там хочет 10 детей, не помыслит о какой-то такой своевольности и таких вообще рассуждений о том, что можно в целом не иметь семью и не стремиться к ней.
3: Мне здаецца, гэта ж супер нелагічна, да, і гэта ўвогуле адарвада, а вось Стася, напрыклад, гаворыш, што ў головах чыноўнікаў гэта абсалютна лагічна, жанчына так і павінна думаць. То есть, власна кажучы, жанчына павінна прачытаць гэты закон і сказаць: «О, супер!» Ну, то есть, яны такую жанчыну бачаць. Што яна прачытае гэты закон і скажа: «О, дзякуй Александру Рыгоровичу за такі закон, ён нам патрэбны».
2: Я думаю, что также и с пропагандой ЛГБТК+, и всем тем, что они пытаются впихнуть, все же это под маркой защиты, да, никто же не преподносит это как дискриминация или там ущемление или преследование. Все это преподносится под тем соусом, что это защита, охрана наших ценностей, не дадим развалить, не дадим проникнуть, и это мы так о вас заботимся. Это все под такой маркой заботы. Поэтому, опять же, да, когда люди, в данном случае женщины, сводятся просто до каких функций. Женщина должна то-то, то-то и то-то. Так мы и видим, что это потом закрепляется на законодательном уровне.
4: Белорусское государство и давно, но особенно в последние несколько лет, живет в совершеннейшем отрыве от существующей реальности.
5: Зауважая, рекомендую к этой закон, первая наместница представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич.
4: Пытается ее конструировать таким образом, чтобы это вот так вот выглядело. Если даже вспомнить, что там был указ про эту белорусскую женщину или год этой женщины, там очень четкий маркер стоял такой: год женщины как жены, матери и труженицы. Здесь все очень четко вкладывается в эту логику. И да, абсолютно точно в этой же логике тогда, если женщина жена и мать, то бездетность и особенно осознанную бездетность и говорение про это нужно наказывать. Да, ну и так же, как ЛГБТК+, они же в этой логике. Но там, правда, еще приписали педофилию, если помните, в этом законе к этому. Но это для того, чтобы больше наказывать, для того, чтобы больше маркировать как что-то ужасное, что выбивается из ряда нормальностей.
3: Что люди ассоциируются с нечем ненормальным.
4: Да, конечно, так? Конечно, да, чтобы вот это сделать. Но при этом же никто не говорит, вот эти вот плакаты тоже: «Мама, папа, я, дружная семья». Муж, жена, я так понимаю, двое детей, но в Беларуси совершенно другая давно обстановка и статистика. Огромное количество женщин, которые воспитывают детей сами, не получают алименты и являются, в общем-то, часто однополыми семьями, в том смысле, что воспитывают детей мама и бабушка, если, ну, вот так говорить. А это красивая картинка, которая на самом деле не соответствует действительности и просто пытаются навязывать или там говорить про то, что, я не помню, какая-то чиновница говорила о том, что даже не двое, а трое детей надо и больше, там, Качанова или кто. При этом, конечно же, мы видим демографическую ситуацию и то, как женщины реально молодые просто рожают меньше, отказываются рожать по разным причинам, и в том числе потому что люди не хотят заводить детей в атмосфере страха, страха, когда будущее неясно, очень не то чтобы даже туманно, а ты не знаешь, что будет завтра, потому что когда ты живешь вот в таком постоянном стрессе. То, что происходит в Беларуси, независимо от того, коснулось это каждую семью или нет, но травма свидетелей, она распространяется абсолютно на всех, и атмосфера страха тоже распространяется на всех, так или иначе. Но, конечно же, про это же не говорят, а дают вот эти вот образы для того, чтобы просто отчитаться, которые, как я уже сказала, не соответствуют давно действительности.
3: Полова года прошло куда женщину, и как выник, это будет именно это принятие этого закона?
2: Уже вошло, но это же самое страшное, что из-за того, что там такие формулировки этого закона и такие широкие рамки, и непонятно, что вообще может туда пойти, что люди на местах, человеческий фактор будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. И то есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, да, черный ящик, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя ментально сложно, тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить. Это постоянно очень давит на людей, потому что любая твоя формулировка может считаться так или иначе подходящей под этот закон. Ну и дальше уже будет ответственность. Не хочется быть тем первым человеком, да, той первой персоной, на которой этот закон будет опробован.
4: И да, это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
1: А под слово «пропаганда» может трапить все, что заугодно, подкресливают правооборонцы.

0: лойка. Як ты думаеш, наколькі ў гэтай сітуацыі вось рэальная перспектыва, што калі тыдзень скончыцца 26 чэрвеня, украінцы вырашаць все ж такі у нейкім выглядзе нанесці удар па Беларусі, калі ізноў жа рэакцыя Лукашэнкі на гэты ультыматум Зеленскага не будзе адэкватнай, да? І наколькі все ж такі гэта можа абмежавацца рэтранслятарамі, якія з'яўляюцца непасрэднай мэтай, ці, калі ўжо яны кажуць пра 500 мэтаў, гэта можа быць і удар па нейкіх іншых стратэгічных для беларускай эканомікі, для беларускай вайсковай сферы аб'ектах.
1: Слушай, ну пока я не вижу таких сигналов о том, что прямо под угрозой эти цели. Я не думаю, что Радзімозырского НПЗ Мадзяра вообще бы напрягали, потому что это реально 50 километров от границы. Тут прям нет такой необходимости, о чем, собственно, сказал и Лукашенко, о чем, собственно, сказал Хренин, что мы тут все простреливаемся. Знаешь, мне очень понравилась фраза о том, что, типа, если мы вступим в войну, будет еще хуже. Это Лукашенко цитировал, Путин ему такое сказал. Да, я не очень понимаю, это как. То есть вы настолько небоеспособны, что от вас мало того, что никакой пользы, так еще и немножко вреда, да? Угу. Вот, потому что я начну плакать и требовать меня спасать. Вот, потому что в любом случае, если у тебя появляются какие-то дополнительные силы, ну, наверное, тебе как минимум не хуже от этого, а здесь прям хуже. Угу. Вот, поэтому я, в общем-то, вижу достаточно внятный сигнал к тому, что нам это не нужно. Вопрос, может ли Лукашенко сделать то, что от него просят. Ну, на самом деле, я думаю, что ресурсы для этого, безусловно, есть. Вот. Ну и, знаешь, мы подошли к той точке, когда твое сидение на двух стульях, оно, ну, стулья разъезжаются между собой, и ты в какой-то момент должен или зацепиться за один все-таки стул, да, или падать. Вот мы в той точке, когда под нами прям уже свободное пространство, да, а стула все еще два. Вот. Ну, к ним есть вопросы, да, и к одному, и второму, да, и страшно.
0: До устойчивости их, да.
1: Да, да, да, да. И, конечно, Лукашенко очень хотелось бы присоединиться к победителю, ну, а вдруг что-то пойдет не так, да, хотя Украина действительно сделала фантастический рывок, да. Вот если подтвердятся новости, допустим, что в Дубне горит центр космической связи, ну, это прям вот такой новый левел-ап такой несколько. Вот.
0: А сегодня в Воронеже нечто горит.
1: И в Воронеже
0: завод
1: горит.
0: Завод полупроводниковых приладов. Да, ну, да. Некие оборонцы.
1: Причем Storm Shadow, да, угу. Летели туда. Поэтому, значит, объект действительно важный.
0: Дорогим. Да. Для ракеты, да. Якая каштуя.
1: Да, да, да. Для Мусорского НПЗ такое не понадобится. Я очень надеюсь, что никакое не понадобится, потому что, ну, да, вот это та точка, где, наверное, стул придется выбрать. Падать между двух стульев тоже очень такое решение. Ну, оно, конечно, не требует никаких действий, да. Вот. Но обычно Лукашенко, когда берет паузу, это, в общем-то, неплохой сигнал, да. То есть не на эмоциях, не вот на этой истерике, да? Так как он от меня посмел, да, там. Угу. Еще недавно фактически такую риторику мы тоже слышали.
0: Обкурился наркоман,
1: да,
0: и
1: да, да.
0: Говорит там нечто.
1: А-ля Озаренок,
0: да?
1: Который, ну, так мысль свою и не сформулировал, да, вот все перепостили эту истерику, где он там обзывается на Зеленского, а мысли никакой нет. Угу. Да. Да, да ты че, да ты кто, да ты на кого, да ты, ну, как
0: слово бы. Слово внимание. Одни эмоции,
1: да,
0: я,
1: да,
0: кажется.
1: Да, да, да. Угу. Вот. Может быть, там Лукашенко на репит себе поставил такую психотерапию, знаешь, как мы его, да, отделали.
0: Ты абсолютно маешь рацию. Беларускія ўлады выказваюцца пакуль што вельмі асцярожна, у адрозненні ад прапагандыстаў і ў адрозненні ад расійскіх уладаў, у якіх і аўтобус адразу ж быў атакаваны украінцамі, не украінскім дронам, як кажа Лукашенко. Лукашенко кажа, дрон был украінскі, але хто его туда як бы пульнул? Вальфовіч сёння кажа, вот што нехта гэта зрабіў, каб фактычна пасварыць Кіев і Мінск, якія што-то яны не былі, мне здаецца, вельмі сябровскімі, в сябровскіх адносінах, але, ну, ну, вот, вот былі роўныя нейкі, роўны,
1: да,
0: трэк.
1: Да. Ну, да, какие-то отношения все-таки вот. Были, и они были такие достаточно приемлемые на фоне того, что Беларусь совершенно всем очевидно, все-таки в агрессии соучаствует.
2: Да, да. Ну, и кто бы это мог, вот кто бы это мог быть? Это вот. НАТО? Это Тихановская? Я не
1: веду. Безличность тут многое объясняет. Да? Вот когда Лукашенко нужен субъект, он появляется. Да? Это может быть даже Ватикан и евреи. Да? Такой, господи, ну какой Ватикан? Какие господи? Ну что ты выдумываешь? Да? Евреи и велосипедисты во всем виноваты. Да? Угу. Ну прямо себе набрали из Ватикана, и ты такой сказал, ну ладно, раз уже из Ватикана, ну конечно, да. Угу. Да, действительно.

0: просто раньше не набирали из Ватикана, а тут набрали, и он сразу впечатлился, да.
1: А тут?
0: А тут...
1: Нема может, субъекта,
0: нету.
1: Да?
0: Ну, вот как-то оно так, кто-то втягивает. Кто вот же это может...
1: Тот, кого такая? Нельзя называть, да?
0: Абсолютно, абсолютно. И совершенно четкое такое, знаешь, гарри-поттеровское, этот вайп, он чувствуется, да, и тот, кого нельзя называть, и вот эти непростительные заклятия, да, Ядерку не упоминает Лукашенко, не упоминает Вольфович, вот только Шпаковский там орал, что я россиянам уже говорил, что это вам в моменте кажется, что это дичь, а потом, может быть, и ничего... Ну, нет, не ничего точно, и ответственность за это совершенно другая, хотя вы уже и так навратили, в общем-то, более чем достаточно.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра выклікі, якія стаяць перад Мінскам і Кіевам.
1: Вот як ты думаеш, ці можа Лукашэнка гэтую сітуацыю скарыстаць, каб крыху адысці ад Крамля? Скажем так, вот ён просіць Пуціна пра абарону. Ён паказвае на Москву, якая гарыць, на Воронеж, на цэнтр в Дубні, калі ён сапраўды атакаваны, да? І кажа, ну вот Мазырскі НПЗ, можам мы абараніць нармальна, каб да вот Пуцін, каб тваю давальніцкую нафту перапрацоўваць на адзіным яшчэ там адным з нешматлікіх працуючых НПЗ ў еўрапейскай частцы, да? Вот вот гэта іх саюзнага государства, да? И что ему Путин кажет? Путин ему кажет, конечно, конечно, можем. Лукашенко читает в его очах, да вы Москву не можете, как бы, да? А вот наш Мазырский НПЗ вы будете оборонять. И ти може он скористать это как, ну, легально абсолютно сказать, нам погрожают. Погляди, ну, Зеленский, он же реально погрожает, как бы и Мадяр погрожает, и там иншее, как бы так само нечто кажуть. Я мушу с ними идти на компромисс, потому что ты, Путин, меня оборонить не можешь. Вот. Слушай, с американцами
0: можно,
1: перемовляться.
0: Можно даже
1: там
0: без этого обойтись, сказав, что, ребята, отстреливался как мог, ну, попало беспилотником, да, ну, вон, как вы, да, стреляли,
1: ну,
0: стреляли,
1: попало,
0: вон
1: да?
0: в капоте,
1: ну.
0: да, как пытались сбить, да, ну, и я не смог, вы не смогли, и я не смог, да. Знаешь, это можно опрос замутить, кто может спасти белорусский НПЗ, да, Путин или Мадяр, кто скорее? Вот.
1: Путин неким денем, а Мадяр неким не денем.
0: Абсолютно, абсолютно. В кого вы больше верите, да? Ну и судя по последним событиям, вот, ну, я не поставлю на Путина в этом опросе, на самом
1: деле. Да, российское ПВО, конечно, по словам Пескова, працуя, я там некое слово, ну, короче, працуя, типа, выникова. Працуя, да. Вось, ну, не все, да, ну, вы нечто там бачите, конечно, але мы все ж таки, типа, большесть того, что лететь, сбиваем.
0: Понимаешь, просто у Лукашенко нет главной отговорки, да, сказать, что я политикой не интересуюсь, да, и поверить, просто взять и поверить, там, Песку, допустим, да, вот человек, который его просто по телеку услышит, взял, скажет, слушай, ну, действительно, ну, что-то сбивает, вон летело 1000, а там долетело 5, да, бывает неплохой результат.
1: Тут интересно, что такое define нормальная работа ПВО?
0: Именно.
1: Это коли долетело 5 из 1000, те, коли долетело 0 из 1000, как бы, да, а коли 5 долетело, это уже... Как это ненормально?
0: Если мы
1: ПВО.
0: Нормируем ПВО, это значит уже все ненормально, и политикой надо интересоваться, да, потому что, ну, ты сам понимаешь, да, если 100 раз перебегать дорогу, то, ну, ты, может, и целый, да, но ты понимаешь, что если ты продолжаешь это делать, то раньше или позже ты попадешь. Вот, если ты работаешь на промышленном предприятии, если ты пользуешься транспортом, если ты там ходишь, живешь и вообще находишься вот в таком месте, где эти беспилотники летают, да?
1: Вот я шедя, я бы не стал отпочивать, и навод, думаю, по грибы б не стал ходить, а это, конечно, у лесы на белорусско-украинском помежье, потому что мы-то не ведаем, где стоять гэтые ретрансляторы, они могут стоять на вышках, на соснах, як бы тамадзяр ведае, а мы не ведаем, да? Адзін з людзей, якія лічаць, што удар па іх все ж такі будзе, гэта Мікалай Статкевіч, які выказаўся ў такім ключы, што Масква не дазволіць што-небудзь з імі, то бок забіраць, там, дэмантаваць і гэтак далей, не будуць. І галоўнае, каб украінскі удар, па-першае, абмежаваўся гэтымі ретрансляторамі, а по-другое, каб ніхто не падумаў в Беларусі такі вот разумны гэтыя ретрансляторы, гэтыя ракеты ці дроны, якія ліцяць па ретрансляторах, збіваць. Таму што ракеты і дроны, якія паспрабуюць збіць, ці фізічна, ці сіламі радыэлектроннай барацьбы адхіліць ад курса, яны могуць упасці не на рэтранслятары, а на галовы людзям, якія жывуць у тым раёне. То бок, у прынцыпе, ён кажа іншымі словамі тое, пра што сказала ты. Лукашэнку трэба неяк адысці в бок і зрабіць выгляд, што ён тут не прычын.
0: Чтоб попалі максімальна точна
1: па рэтранслятарах, всё ж такі, да. Вось. Ну, а калі вы там над Москвой не можете сбить нормально, то что мы можем сбить в, слушай, в болотах могут на Полесье?
0: Да, ну вот сбивают, вон, ну, ловко, да. Краном сбили. Да,
1: да, краном вообще.
0: Очень эпично получилось. Угу. Да? Такой сквош беспилотниками. Вот,
1: поэтому... а вот гляди, а вот як Лукашенко будет после этого выглядеть у... в очах звычайных белорусов.
0: Да, прекрасно. Слушай, ну в этом
1: же... Ну, ПВО-то не справилась отрабатывать.
0: Почему не справилась? Почему не справилась? Ни один человек не пострадал, да, все целые, живые, здоровые. Попали по кому-то там, по какой-то сосне в лесу, вообще не знаю, да. Поеду сейчас, разберусь лично с инспекцией, да, только сейчас у Зеленского, как там это, разрешение на парад было, так я и тут поеду инспектировать, только вот мне бумажку там подпишут, ну...
1: Уволе, я вот нават задаючы ўжо гэта пытанне, падумаў, што магчыма, беларусы не даведаюцца нічога пра удары. Як была гісторыя з Гомеля, дзе школьнікі падчас гэтага цэнтралізаванага іспыту бачылі ланцуг з дронаў і пабеглі там, хлопец апісвае, што мы пабеглі да вокнаў паглядзець, пофіг, што іспыт там ідзе. Вот, яны пабеглі паглядзець, але ні па тэлебачанні, ні в раёнкі там нідзе мы пра гэта не прачыталі. І калі нешта там пабухае недзе на мяжы на беларуска-украінскай, я ж кажу, у палескіх балотах, атрымліваецца беларусы... То бок Лукашэнку нават і апраўдвацца не прыйдзецца. Нет, ні за што.
0: Послушай, так, а вот новыя геаграфічныя рэаліі Крыма, да, што он островам уже становіцца, они же по первому российскому каналу никак не освещаюцца.
1: Да, мне здаецца, нават пра выбух у Москве асабліва не было. Там, да. Вот эта вот крышка летящая, да, которую бы любы телеканал свету бы показал. Ну.
0: Ничего такого. И дети артековские, которые сейчас сидят в Тамане, они такие, подождите, мы там сидели в новостях. Да, там, ну, я понимаю, что они действительно в силу возраста еще мало интересуются политикой, там им по 15, по 14. И такие, мы все новости смотрим, ничего там такого не было. Да, почему, почему, что случилось? Вот. Поэтому не придется. Ну, в крайнем случае, послушай, ну, есть же прекрасные идеологи, он там, я не знаю, добавит пенсию или съездит в какой-нибудь колхоз, соберет какой-нибудь урожай, второй укос трав, что там сейчас еще там сезонно-климатическое.
1: Долгонец, роторная жатка.
0: Абсолютно.
1: Не
0: спасет
1: обмолот.
0: От потопа или, наоборот, от засухи.
1: Даст, ну, дождь.
0: Да, да. Или даст тепло потом. Ну, это же все не так сложно. Мы все знаем, как это работает. Спасет страну. Ну, в конце концов, в Москве он, извините, вон без НПЗ остались, а мы тут худо-бедно держимся вон как.
1: Угу. Ну. И бензин на заправках есть.
0: Бензин, еда, все есть.
1: Мало того, с чего мы починали, люди покидають в крамах все больше и больше грошей. Они, конечно, берут кредиты, а лет им не меньше. Як бы, да,
0: абсолютно, ну, абсолютно.
1: Такой вот, принамсі, бачность добробыту, и она заховывается. Воля, дякую велике, шановные слухачи и глядачи, что заставались с нами подчас этого стриму. До побачення. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
3: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зеленскага.
4: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин шоу-бізу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 22 червеня 1949-го нарадился Алан Осмонд, американский спевак, удельник семейного поп-гурта «The Osmonds», який был утворен у початку 60-х годов. Первый коммерцийный поспех пришел у початку 70-х. Сингл, написанный для «The Osmonds» продюсером Риком Холлом «One Bad Apple», поднялся на первое место у Billboard Hot 100 и протримался на вершине 5 тыдняв. За им рушили хиты «Double Lovin', Yo-Yo», «Down by the Lazy River», «Hold Her Tie» і «Crazy Horses», у яким «The Osmonds» паспрабавалі далучыцца да хард-року. Прапаную паслухаць.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдным белорусским интеллигентом, соправдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!